0: Transmite CW1, Radio Colonia, AM550. La radio del Río de la Plata.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».